0: ЕСМ. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: Есть блоки, которые, ну, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели. Блоки, связанные с защитой и обработкой данных. Как они вообще, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается. Она должна подразумевается, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе. И я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
0: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На часть из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими поставщиками топлива. Об остром дефиците бензина в регионе заявили нижегородские власти. Ограничения продолжают действовать на заправках в Адыгее, в Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Забайкальские СМИ пишут, что пока чиновники ищут решение, жители находят его сами. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита. Редакция» Борис Ветров.
4: Чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Маньчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
5: Возможно ли послабление?
4: И на официальном уровне, и на уровне людей, которые ведут свои дела в Китае, в Маньчжурии, в других сопредельных городах, такой информации нет, и эксперты местные говорят, что такое вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры в другие емкости. Им это выгодно продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, еще какой-то там категории людей. Они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает, естественно, опт, определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
3: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. Другим по остаточному принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние 3 дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
6: Так периодически, когда ездишь, ну, видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Какого-то ажиотажа, судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
7: А вот вы сами были на заправке, сколько времени провели?
6: 30 минут, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
7: А ситуация в целом по области одинаковая?
6: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
7: А что предпринимает власть?
6: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема связано с тем, что в канистр не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
3: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2.5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешние рынки не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Белоруссии, конечно, он также важен для насыщения внутреннего рынка. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным. И увеличение объема поставок также возможно из белорусских ресурсов.
3: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц, заявил министр энергетики республики Владимир Воронкин. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
2: Накопить на первоначальный взнос. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Иван Медведев подробнее.
8: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
9: Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
8: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1.5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
10: Не думаю, что речь будет идти про какие-то вот настолько существенные преимущества, да, там 1-1.5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0.5%, мне кажется, условия вполне могут предлагаться.
8: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
11: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться, и поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже, и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае, безусловно, инструмент тогда будет работать, и он будет интересный.
8: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
12: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в августе увеличат максимально разрешенный объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Решение приняли по итогам встреч в воскресенье. Семь стран ОПЕК+, имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Арабские Эмираты. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитала РИА Новости по данным статслужбы Турции. Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысяч долларов, а годом ранее импорт достигал более чем 3 миллионов долларов. Согласно статистике, поставки табака из Турции в Россию упали в мае до минимума с марта 2020-го. Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. В среднем аренда стоит 5510 рублей в сутки, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру». В целом, среди российских курортов самая дорогая аренда домов этим летом в Калининградском Зеленоградске в среднем 12 260 рублей за сутки, в Геленджике средняя цена 11 220 рублей. В Сочи дом можно арендовать за 10 610 рублей в сутки. В среднем туристы снимают дома на курортах на неделю. Объем продаж автомобилей белорусского бренда «Белджи» на российском рынке в первом полугодии вырос почти на 62% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщает «Автостат». В январе-июне текущего года в России было продано почти 29 тысяч автомобилей этой марки. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Смех сквозь слезы. В сеть продолжают загружать ролики с очередями на АЗС или с пустыми заправками. Драки, конфликты и так далее. Но параллельно люди загружают ролики, в которых они просто смеются над сложившейся ситуацией. Кто-то снимает такие видео самостоятельно, а кто-то делает их с помощью нейросетей. Иван Медведев подробнее.
8: Сегодня в рубрике «Пересказываем мемы по радио. Бензин». В кадре крупным планом приборная панель с часами и полным баком. Голос за кадром. Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: время хвастаться и выпендриваться. Или вот, знаменитые пингвины из Мадагаскара на шезлонгах. Над каждым из них лейблы нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть» и так далее. И всем известный финал.
14: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
15: Нет, улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем.
8: Видео, сгенерированное нейросетью. В огромной очереди на заправку стоит Доминик Торетто из «Форсажа» на своем маслкаре. За ним двое качков-близнецов из фильма «Няньки» в красном монстр-траке. Далее в очереди машина из «Безумного Макса». И мимо них едет довольный обладатель Теслы. Довольный до тех пор, пока у него не заканчивается заряд. Но один из лучших роликов – это переозвучка знаменитой сцены в машине из «Криминального чтива», когда Винсент в исполнении Джона Траволты, споря со своим напарником, случайно убивает парня на заднем сиденье.
16: Я говорил, надо было занимать очередь.
17: Да кто знал, что мы проедем еще 6 АЗС, а бензина не будет вообще. Вот плохо, что мы канистру запасную не взяли.
16: А, кстати, почему мы не взяли?
17: Потому что с 2020 года гречку не доели. Сейчас вон начнется, такси, каршеринг подорожает.
16: Насколько нам еще хватит?
17: Километров на 40.
16: А что дальше?
17: Значит, поедем на метро.
16: Мы машину покупали не для того, чтобы ездить на метро.
17: До метро еще надо доехать.
16: Тоже верно. Братишка,
14: А ты что думаешь по поводу бензина? А я как-то не в теме, машину еще не купил. В смысле не в теме? Все про это только и говорят. Ты не знаешь про бензин, а собираешься покупать машину? Ой, прости!
17: Ты с ума сошел, я чуть не оглох!
14: Ничего себе!
17: За что ты его?
14: Ну, он же сказал, что машину собирается покупать.
17: А, ну если так, то в нынешней ситуации это нерезонно.
14: Ну, конечно, купил и мучился бы, как и мы.
8: Еще одна шикарная переозвучка. Фрагмент из фильма «Старикам здесь не место».
17: Бензина до полного. 20 литров в одни руки.
18: А, мне не в руки, мне в бак.
17: Хорошая шутка. Мы отпускаем только по 20 литров.
18: А почему 20, а не 10?
17: Ну, 10, не знаю, вроде бы как-то мало.
18: А 20 это много? Ну,
14: на одного нормально.
18: У меня в машине жена и дочь.
14: Ну и что вы хотите этим сказать?
18: То, что на троих у нас 6 рук, что непонятного.
14: Ну вы же приехали на одной машине, на одну машину положено 20 литров.
18: А надо было приехать на трех?
14: А у вас в семье 3 машины, господи, какое горе.
18: Просто вы предлагаете мне 20 литров, а на 20 литрах я никуда не доеду.
14: Но вы можете сделать кружочек вокруг станции и заправиться еще.
18: Вы слышите, что вы говорите? Вы, по сути, предлагаете расходовать бензин, чтобы им заправиться вновь.
8: Разумеется, досталось и АвтоВАЗу. Реклама «Новые Весты» на педальном приводе.
0: АвтоВАЗ готовит инновацию века. Теперь водитель сам крутит педали. Крути педали, пока бензин не дали.
8: Ну и авторская. От человека. Без всяких нейросетей, с практически философским вопросом.
19: А сейчас им гонят бензина, и я вот задумался, а где вот цыгане с их вот этим вот «богатырь, купи коня»? Я бы сейчас кайфом купил, честно.
8: Лошади – это вообще отдельная тема. Миллион шуток про то, что люди начали вспоминать раздел ПДД про гужевые повозки, что конь 200 километров проходит на одном ведре воды и так далее. Вплоть до того, что некоторые СМИ стали выходить с заголовками о том, что на фоне проблем с бензином в России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Бизнес FM.
2: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
20: Робот Isaac 1 от американского стартапа Weave Robotics стоит $8000 или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем. И вроде бы обещано, что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В деморолике, на котором Isaac наводит уют в небольшой комнате, предстают устройства, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с 2 роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на 2-метровой высоте. Для уюта и видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Weave Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Айзека в другом, полагает совладелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
21: Как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд.
1: продукт.
20: Главные недостатки Isaac-1 – ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
4: Я считаю, колесная база – это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, двумя или четырьмя, на самом деле, неважно, но ближе даже к двум ногам. Потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под две ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база – это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять условно разнорабочий.
20: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Айзек попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать себя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
12: Новое слово на Бизнес ФМ.
22: Так, ну поехали. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиранил циклопентил гидропентил тетрагидропиридопиридиновые. А я хорош.
2: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». В нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.
12: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
23: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевый пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на Африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
12: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокаций со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на «Бизнес FM». Каждые 15 минут держитесь курса.
12: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? «Бизнес FM» продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
3: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнер, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше с потерянными ВСУ населенными пунктами, факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает, вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в своем разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемое долгосрочное решение и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уитков и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
23: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес-ФМ продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Продолжит Наталья Шашина.
5: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш телефон разрывают звонки с незнакомых номеров. Бойкие голоса начинают «Здравствуйте, вы интересовались?» и предлагают какие-то услуги. Недавно «Бизнес-ФМ» рассказывала, что прокуратура взяла в работу жалобу петербургского предпринимателя, клиентов которого замучили звонками его конкуренты. Услышав по радио материал, в редакцию обратился слушатель, чья компания тоже страдает от этой проблемы. Александр Иванов, руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
6: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям. По региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например, определенные номера телефонов. И тогда первый раз я понял, ой, какой хороший метод дополнительной рекламы. Можно обзванивать входящие и исходящие телефоны на номера конкурентов.

0: локацию. И звонок человека на номер определенной компании тоже может быть фактором, но не единственным и зачастую не определяющим.
1: Корреляция между звонком в компанию и последующим звонком от конкурента может возникать из-за того, что основной сигнал для таргетинга дают онлайн-действия клиента, поисковые запросы, изучение сайтов и карт. А звонок служит лишь дополнительным подтверждением интереса. При этом конкуренты могут запускать рекламу с широким набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
0: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом, а рекламные услуги оказываются на основе согласий пользователей. В запросе к операторам мы спрашивали и о том, есть ли у них доступ к данным не только своих абонентов, но и других. И вот что говорят в операторе Т2.
2: Надо понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
0: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Business FM испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
3: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом, одному и тому же клиенту, разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
0: Остается вопрос, все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно, техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километров. Она занесена в Европейскую книгу рекордов как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
5: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта, она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление. На высоченных опорах ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важно явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильный ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливают. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой – это не ЧП для Нижнего Новгорода. И когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20-30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришлось спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа. Отваженные какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает 2012 года, да, происходило разные перебои, разные были, всех спасли.
4: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщил.

0: Это Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме. Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на payautodortr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно переходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. ТБанк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
3: Будет пытаться как минимум Пашинян с армянской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. Это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее, в России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и вот предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
0: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
4: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что, несмотря на все алармические настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
5: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
4: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения, и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение, и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была в первую очередь экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армения интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
0: Доктор исторических наук Ниязи Ниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
6: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. Это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента. Но, тем не менее, давление будет продолжаться. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
0: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожидания увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. Семь стран ОПЕК+ в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: Что касается цен на нефть, то Армузский пролив уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону $70 за баррель, тем более, что решение ОПЕК+ о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже $70 за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше $20 за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже $50 за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий, каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
0: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.3, а юаня 11 рублей 38 копеек.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляций оценивается примерно в $1 миллиард. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за $8 миллионов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные $100 тысяч. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре газета сообщала, что США также обозначали приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты назвал украинские беспилотники инструментом, с помощью которого США могут подорвать экономику России, толкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта. Тем временем российские власти утверждают, что у Украины военных успехов нет. Несколько дней назад Владимир Путин сообщал, что заявления украинских властей о своих достижениях только играют на руку России. В Калининграде полиция задержала 36-летнего пьяного водителя на «Мерседес», который въехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мужчину планируют направить в изолятор временного содержания, сообщает МВД. Из-за столкновения на месте происшествия до приезда медиков погиб 3-летний мальчик. Годовалая девочка, находившаяся в коляске, впала в кому и сейчас подключена к аппарату ИВЛ. Мать пострадавших детей выжила. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей диагностировали ушибы и травму головы. 10 тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщают BFM TV. Власти департамента сообщили в соцсетях об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара. Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров в понедельник. 7 департаментов на юго-востоке страны отнеслись к очень высокому риску. По некоторым данным, во Франции уже сгорело более 2000 гектаров леса. Причиной возгораний стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 гектаров леса. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного трехкратного чемпиона мира и соотечественника Пеле по количеству проведенных матчей на мировых первенствах. Неймар вышел на замену на 67-й минуте игры 1/8 финала против команды Норвегии. Теперь на его счету 15 встреч на чемпионатах мира. Пеле принимал участие в 14 матчах турнира. Рекордсменом среди бразильцев является Кафу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным и не защищающим права граждан. А что именно не так? Значительная часть АЗС не работает. В Новосибирской области на заправках «Кузбасс» установили новые лимиты. Нижегородские власти накануне заявили об остром дефиците топлива в регионе, а жители Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном авто. Как регионы справляются с топливным кризисом? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому может быть интересен новый вид вкладов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя. Так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. Валерий Убадоев продолжит.
9: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью. Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует». Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИЯУ МИФИ Роман Душкин.
10: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется, до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое, кто-то хочет третье. И самое главное, важно не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
9: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, «проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ – Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать». Конец цитаты. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора. Также критикуется то, что маркировку конкретно контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификациям. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Есть блоки, которые, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели, блоки, связанные с защитой и обработкой данных, как они вообще, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается, она должна подразумевается, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе, и я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
9: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На часть из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими поставщиками топлива. Об остром дефиците бензина в регионе заявили нижегородские власти. Ограничения продолжают действовать на заправках в Адыгее, в Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
12: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Забайкальские СМИ пишут, что пока чиновники ищут решение, жители находят его сами. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита. Редакция» Борис Ветров.
13: Чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Маньчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
14: Возможно ли послабление?
13: И на официальном уровне, и на уровне людей, которые ведут свои дела в Китае, в Маньчжурии, в других сопредельных городах, такой информации нет, и эксперты местные говорят, что такое вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры, в другие емкости. Им это выгодно, продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, еще какой-то там категории людей. Они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает, естественно, опт за определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
12: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. Другим по остаточному принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние 3 дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
15: Так периодически, когда ездишь, ну, видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Какого-то ажиотажа, судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
5: А вот вы сами были на заправке, сколько время провели?
15: 30 минут, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
5: А ситуация в целом по области одинаковая?
15: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
5: А что предпринимает власть?
15: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема с тем, что в канистры не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
12: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2.5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешние рынки не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Беларуси, конечно, он также важен для насыщения внутреннего рынка. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным. И увеличение объема поставок также возможно из белорусских ресурсов.
12: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц, заявил министр энергетики республики Владимир Воронкин. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
0: Накопить на первоначальный взнос. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Иван Медведев подробнее.
16: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
17: Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
16: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1.5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
18: Не думаю, что речь будет идти про какие-то вот настолько существенные преимущества, да, там 1-1.5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0.5 процента, мне кажется, условия вполне могут предлагаться.
16: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
19: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться, и поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже, и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае, безусловно, инструмент тогда будет работать, и он будет интересный.
16: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительнице Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы, а сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде. Знал бы Прикуп на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в августе увеличат максимально разрешенный объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Решение приняли по итогам встречи в воскресенье. Семь стран ОПЕК+, имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Арабские Эмираты. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитала РИА Новости по данным статслужбы Турции. Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысяч долларов, а годом ранее импорт достигал более чем 3 миллионов долларов. Согласно статистике, поставки табака из Турции в Россию упали в мае до минимума с марта 2020-го. Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. В среднем аренда стоит 5510 рублей в сутки, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру». В целом, среди российских курортов самая дорогая аренда домов этим летом в Калининградском Зеленоградске в среднем 12260 рублей за сутки, в Геленджике средняя цена 11220 рублей. В Сочи дом можно арендовать за 10610 рублей в сутки. В среднем туристы снимают дома на курортах на неделю. Объем продаж автомобилей белорусского бренда «Белджи» на российском рынке в первом полугодии вырос почти на 62% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщает «Автостат». В январе-июне текущего года в России было продано почти 29 тысяч автомобилей этой марки. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Смех сквозь слезы. В сеть продолжают загружать ролики с очередями на АЗС или с пустыми заправками. Драки, конфликты и так далее. Но параллельно люди загружают ролики, в которых они просто смеются над сложившейся ситуацией. Кто-то снимает такие видео самостоятельно, а кто-то делает их с помощью нейросетей. Иван Медведев подробнее.
16: Сегодня в рубрике «Пересказываем мемы по радио. Бензин». В кадре крупным планом приборная панель с часами и полным баком. Голос за кадром. Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: время хвастаться и выпендриваться. Или вот. Знаменитые пингвины из Мадагаскара на шезлонгах. Над каждым из них лейблы нефтяных компаний. «Лукойл», «Роснефть» и так далее. И всем известный финал.
22: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
23: Нет. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем.
16: Видео, сгенерированное нейросетью. В огромной очереди на заправку стоит Доминик Торетто из «Форсажа» на своем маслкаре. За ним двое качков-близнецов из фильма «Няньки» в красном монстр-траке. Далее в очереди машина из «Безумного Макса», и мимо них едет довольный обладатель Теслы. Довольный до тех пор, пока у него не заканчивается заряд. Но один из лучших роликов – это переозвучка знаменитой сцены в машине из «Криминального чтива», когда Винсент в исполнении Джона Траволты, споря со своим напарником, случайно убивает парня на заднем сиденье.
2: Я говорил, надо было занимать очередь.
3: Да кто знал, что мы проедем еще 6 АЗС, а бензина не будет вообще. Вот плохо, что мы канистру запасную не взяли.
2: А, кстати, почему мы не взяли?
3: Потому что с 20-го года гречку не доели. Сейчас вон начнется, такси, каршеринг подорожает.
2: Насколько нам еще хватит?
3: Километров на 40.
2: А что дальше?
3: Значит, поедем на метро.
2: Мы машину покупали не для того, чтобы ездить на метро.
3: До метро еще надо доехать.
2: Тоже верно. Братишка, а ты что думаешь по поводу бензина? А я как-то не в теме, машину еще не купил.
3: В смысле не в теме? Все про это только и говорят. Ты не знаешь про бензина, собираешься покупать машину.
2: Ой, прости.
3: Эй, ты с ума сошел, я чуть не оглох.
2: Ничего себе.
3: За что ты его?
2: Ну, он же сказал, что машину собирается покупать.
3: А, ну если так, то в нынешней ситуации это нерезонно.
2: Ну, конечно, купил и мучился бы, как и мы.
16: Еще одна шикарная переозвучка. Фрагмент из фильма «Старикам здесь не место».
3: Бензина до полного. 20 литров в одни руки.
4: А, мне не в руки, мне в бак.
3: Хорошая шутка. Мы отпускаем только по 20 литров.
4: А почему 20, а не 10?
3: Ну, 10, не знаю, вроде бы как-то мало.
4: А 20 это много? Ну,
3: на одного нормально.
4: У меня в машине жена и дочь.
3: Ну и что вы хотите этим сказать?
4: То, что на троих у нас 6 рук, что непонятного.
3: Ну вы же приехали на одной машине, на одну машину положено 20 литров.
4: А надо было приехать на трех?
3: А у вас в семье 3 машины, господи, какое горе.
4: Просто вы предлагаете мне 20 литров, а на 20 литрах я никуда не доеду.
3: Но вы можете сделать кружочек вокруг станции и заправиться еще.
4: Вы слышите, что вы говорите? Вы, по сути, предлагаете расходовать бензин, чтобы им заправиться вновь.
16: Разумеется, досталось и АвтоВАЗу. Реклама «Новые Весты» на педальном приводе.
6: АвтоВАЗ готовит инновацию века. Теперь водитель сам крутит педали. Крути педали, пока бензин не дали.
16: Ну и авторская. От человека. Без всяких нейросетей. С практически философским вопросом.
24: А сейчас им гонят бензина. И я вот задумался, а где вот цыгане с их вот этим вот «Богатыри, купи коня»? Я бы сейчас кайфом купил, честно.
16: Лошади – это вообще отдельная тема. Миллион шуток про то, что люди начали вспоминать раздел ПДД про гужевые повозки, что конь 200 километров проходит на одном ведре воды и так далее. Вплоть до того, что некоторые СМИ стали выходить с заголовками о том, что на фоне проблем с бензином в России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Бизнес FM.
0: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
25: Робот Isaac 1 от американского стартапа Weave Robotics стоит $8000 или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем. И вроде бы обещано, что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В деморолике, на котором Isaac наводит уют в небольшой комнате, предстают устройства, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с 2 роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на 2-метровой высоте. Для уюта и, видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Weave Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Айзека в другом, полагается владелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
1: как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это, и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот, это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты, тесты, тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд.
25: Главные недостатки Айзека-1 — ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
7: Я считаю, колесная база — это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, двумя или четырьмя, на самом деле, неважно, но ближе даже к двум ногам, потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под две ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база — это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять условно разнорабочий.
25: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Айзек попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать себя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
8: Новое слово на Бизнес ФМ.
9: Так, ну поехали. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиранил циклопентил гидропентил тетрагидропиридопиридиновые. А я хорош.
0: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». В нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
21: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокаций со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
5: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес ФМ продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
11: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнера, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше с потерянными ВСУ населенными пунктами, факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает. Вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемое долгосрочное решение и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уитков и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Продолжит Наталья Шашина.
12: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш телефон разрывают звонки с незнакомых номеров. Бойкие голоса начинают «Здравствуйте, вы интересовались?» и предлагают какие-то услуги. Недавно «Бизнес-ФМ» рассказывала, что прокуратура взяла в работу жалобу петербургского предпринимателя, клиентов которого замучили звонками его конкуренты. Услышав по радио материал, в редакцию обратился слушатель, чья компания тоже страдает от этой проблемы. Александр Иванов, руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
13: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама, таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям. По региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например, определенные номера телефонов. И тогда первый раз я понял, ой, какой хороший метод дополнительной рекламы. Можно обзванивать входящие и исходящие телефоны на номера конкурентов. Когда я понял, что этим начинают пользоваться все больше и больше конкурентов, я попробовал бороться с этим, сменив оператора. И мне девушка из отдела рекламы рассказала, что да, действительно, мы можем вам выгружать телефоны каждый день в виде Excel-ного файла. Это не будут напрямую мобильные телефоны. Тогда это будет нарушение. Это будет набор неких подменных номеров, как есть такая возможность, например, на Авито. Когда ты звонишь на номер, но он не личный, он подменный. Это стоит примерно 50 рублей за один номер.
12: Как считает Иванов, продается не прямой номер клиента, звонившего в какую-то компанию, а возможность позвонить. С точки зрения закона разница есть.

0: набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
1: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом, а рекламные услуги оказываются на основе согласий пользователей. В запросе к операторам мы спрашивали и о том, есть ли у них доступ к данным не только своих абонентов, но и других. И вот что говорят в операторе Т2.
2: Надо понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
1: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Business FM испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
3: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом, одному и тому же клиенту, разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
1: Остается вопрос, все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно, техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Канатная дорога стала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километров. Она занесена в Европейскую книгу рекордов как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
5: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта, она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление на высоченных опорах. Ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важное явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильный ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливают. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой, это не ЧП для Нижнего Новгорода. И когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20-30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришлось спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа. Отваженные какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает с 2012 года, да, происходило разное, перебои разные были, всех спасли.
4: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме.

0: Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на payautodor.tr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно переходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. ТБанк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
2: Будет пытаться как минимум Пашинян с армянской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. Это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее, в России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
1: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
3: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что, несмотря на те алармические настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
4: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
3: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения, и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение, и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была, в первую очередь, экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армению интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
1: Доктор исторических наук Низиниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. А это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента. Но, тем не менее, давление будет продолжаться. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
1: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожидания увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. Семь стран ОПЕК плюс в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Что касается цен на нефть, то Армузский пролив уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону 70 долларов за баррель, тем более, что решение ОПЕК плюс о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже 70 долларов за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже 50 долларов за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
1: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.3, а юаня 11 рублей 38 копеек.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляций оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре газета сообщала, что США также обозначали приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты назвал украинские беспилотники инструментом, с помощью которого США могут подорвать экономику России, толкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта. Тем временем российские власти утверждают, что у Украины военных успехов нет. Несколько дней назад Владимир Путин сообщал, что заявления украинских властей о своих достижениях только играют на руку России. В Калининграде полиция задержала 36-летнего пьяного водителя на «Мерседес», который въехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мужчину планируют направить в изолятор временного содержания, сообщает МВД. Из-за столкновения на месте происшествия до приезда медиков погиб 3-летний мальчик. Годовалая девочка, находившаяся в коляске, впала в кому и сейчас подключена к аппарату ИВЛ. Мать пострадавших детей выжила. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей диагностировали ушибы и травму головы. 10 тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFM TV. Власти департамента сообщили в соцсетях об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара. Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров в понедельник. 7 департаментов на юго-востоке страны отнеслись к очень высокому риску. По некоторым данным, во Франции уже сгорело более 2000 гектаров леса. Причиной возгораний стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 гектаров леса. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного трехкратного чемпиона мира и соотечественника Пеле по количеству проведенных матчей на мировых первенствах. Неймар вышел на замену на 67-й минуте игры 1/8 финала против команды Норвегии. Теперь на его счету 15 встреч на чемпионатах мира. Пеле принимал участие в 14 матчах турнира. Рекордсменом среди бразильцев является Кафу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным и не защищающим права граждан. А что именно не так? Значительная часть АЗС не работает. В Новосибирской области на заправках «Кузбасс» установили новые лимиты. Нижегородские власти накануне заявили об остром дефиците топлива в регионе, а жители Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном авто. Как регионы справляются с топливным кризисом? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому может быть интересен новый вид вкладов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя. Так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. Валерий Убадоев продолжит.
8: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью». Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует. Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетики НИАУ МИФИ Роман Душкин.
9: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое, кто-то хочет третье. И самое главное, важно не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
8: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, «проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ – Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать». Конец цитаты. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора. Также критикуется то, что маркировка контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификациям. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Есть блоки, которые, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели, блоки, связанные с защитой и обработкой данных, как они вообще, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается, она должна подразумеваться, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе, и я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
8: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На часть из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими поставщиками топлива. Об остром дефиците бензина в регионе заявили нижегородские власти. Ограничения продолжают действовать на заправках в Адыгее, в Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
11: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Забайкальские СМИ пишут, что пока чиновники ищут решение, жители находят его сами. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита. Редакция» Борис Ветров.
12: Чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Маньчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
13: Возможно ли послабление?
12: И на официальном уровне, и на уровне людей, которые ведут свои дела в Китае, в Маньчжурии, в других сопредельных городах, такой информации нет, и эксперты местные говорят, что такое вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры, в другие емкости. Им это выгодно, продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, еще какой-то там категории людей. Они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает, естественно, опт за определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
11: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. Другим по остаточному принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние 3 дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
14: Так периодически, когда ездишь, видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Какого-то ажиотажа, судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
4: А вот вы сами были на заправке, сколько времени провели?
14: 30 минут, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
4: А ситуация в целом по области одинаковая?
14: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
4: А что предпринимает власть?
14: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема с тем, что в канистры не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
11: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2,5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
15: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешний рынок не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Беларуси, конечно, он также важен для насыщения внутреннего рынка. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным. И увеличение объема поставок также возможно из белорусских ресурсов.
11: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц, заявил министр энергетики республики Владимир Воронкин. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: Накопить на первоначальный взнос. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Иван Медведев подробнее.
13: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
16: Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
13: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1,5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
17: Не думаю, что речь будет идти про какие-то настолько существенные преимущества, да, там 1-1.5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0.5 процента, мне кажется, условия вполне могут предлагаться.
13: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
18: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться, и поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже, и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае, безусловно, инструмент тогда будет работать, и он будет интересный.
13: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. Пес Максимилиан стал для американского кинопродюсера Роджера Доркаса не просто другом, а соотечественником. Хозяин сделал любимой собаке карточку социального страхования и открыл Максимилиану банковский счет. Так что в соответствии с законодательством США, пес фактически стал полноправным гражданином Соединенных Штатов. И тем не менее, когда в 2012 году Максимилиан унаследовал 65-миллионное состояние кинопродюсера, многие
19: многие удивились. Особенно молодая жена Доркаса, которой по завещанию достался 1 цент. Женщина пыталась оспорить последнюю волю Роджера, но суд ее не поддержал. Тогда вдова подошла к вопросу креативно и просто-напросто вышла замуж за Максимилиана. Пес был в возрасте и вскоре умер, оставив женщине все бывшее состояние Доркаса. Ведь других наследников у собаки не было. Зверски богатые на Бизнес ФМ.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК+, плюс Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в августе увеличат максимально разрешенный объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Решение приняли по итогам встречи в воскресенье. 7 стран ОПЕК+, плюс имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+, плюс с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Арабские Эмираты. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитала РИА Новости по данным статслужбы Турции. Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысячи долларов, а годом ранее импорт достигал более чем 3 миллионов долларов. Согласно статистике, поставки табака из Турции в Россию упали в мае до минимума с марта 2020-го. Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. В среднем аренда стоит 5510 рублей в сутки, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру». В целом, среди российских курортов самая дорогая аренда домов этим летом в Калининградском Зеленоградске в среднем 12260 рублей за сутки, в Геленджике средняя цена 11220 рублей. В Сочи дом можно арендовать за 10610 рублей в сутки. В среднем туристы снимают дома на курортах на неделю. Объем продаж автомобилей белорусского бренда «Белджи» на российском рынке в первом полугодии вырос почти на 62% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщает «Автостат». В январе-июне текущего года в России было продано почти 29 тысяч автомобилей этой марки. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Смех сквозь слезы. В сеть продолжают загружать ролики с очередями на АЗС или с пустыми заправками. Драки, конфликты и так далее. Но параллельно люди загружают ролики, в которых они просто смеются над сложившейся ситуацией. Кто-то снимает такие видео самостоятельно, а кто-то делает их с помощью нейросетей. Иван Медведев, подробнее.
13: Сегодня в рубрике «Пересказываем мемы по радио. Бензин». В кадре крупным планом приборная панель с часами и полным баком. Голос за кадром. Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: время хвастаться и выпендриваться. Или вот, знаменитые пингвины из Мадагаскара на шезлонгах. Над каждым из них лейблы нефтяных компаний – «Лукойл», «Роснефть» и так далее. И всем известный финал.
21: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
22: Нет, улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем.
13: Видео, сгенерированное нейросетью. В огромной очереди на заправку стоит Доминик Торетто из «Форсажа» на своем маслкаре. За ним двое качков-близнецов из фильма «Няньки» в красном монстр-траке. Далее в очереди машина из «Безумного Макса». И мимо них едет довольный обладатель Теслы. Довольный до тех пор, пока у него не заканчивается заряд. Но один из лучших роликов – это переозвучка знаменитой сцены в машине из «Криминального чтива», когда Винсент в исполнении Джона Траволты, споря со своим напарником, случайно убивает парня на заднем сиденье.
23: Я говорил, надо было занимать очередь.
24: Да кто знал, что мы проедем еще 6 АЗС, а бензина не будет вообще. Вот плохо, что мы канистру запасную не взяли.
23: А, кстати, почему мы не взяли?
24: Потому что с 2020 года гречку не доели. Сейчас он начнется, такси, каршеринг подорожает.
23: Насколько нам еще хватит?
24: Километров на 40.
23: А что дальше?
24: Значит, поедем на метро.
23: Мы машину покупали не для того, чтобы ездить на метро.
24: До метро еще надо доехать.
23: Тоже верно. Братишка,
21: А ты что думаешь по поводу бензина? А я как-то не в теме, машину еще не купил.
24: В смысле не в теме? Все про это только и говорят. Ты не знаешь про бензин, а собираешься покупать машину.
21: Ой, прости.
24: Эй, ты с ума сошел, я чуть не оглох.
21: Ничего себе.
24: За что ты его?
21: Ну, он же сказал, что машину собирается покупать.
24: А, ну если так, то в нынешней ситуации это нерезонно.
21: Ну, конечно, купил и мучился бы, как и мы.
13: Еще одна шикарная переозвучка. Фрагмент из фильма «Старикам здесь не место».
24: Бензина до полного. 20 литров в одни руки.
0: А, мне не в руки, мне в бак.
24: Хорошая шутка. Мы отпускаем только по 20 литров.
0: А почему 20, а не 10?
24: Ну, 10, не знаю, вроде бы как-то мало.
0: А 20 это много?
21: На одного нормально.
0: У меня в машине жена и дочь.
21: Ну и что вы хотите этим сказать?
0: То, что на троих у нас 6 рук, что непонятного.
21: Ну вы же приехали на одной машине, на одну машину положено 20 литров.
0: А надо было приехать на трех?
21: А у вас в семье 3 машины, господи, какое горе.
0: Просто вы предлагаете мне 20 литров, а на 20 литрах я никуда не доеду.
21: Но вы можете сделать кружочек вокруг станции и заправиться еще.
0: Вы слышите, что вы говорите? Вы, по сути, предлагаете расходовать бензин, чтобы им заправиться вновь.
13: Разумеется, досталось и АвтоВАЗу. Реклама «Новые Весты» на педальном приводе.
2: АвтоВАЗ готовит инновацию века. Теперь водитель сам крутит педали. Крути педали, пока бензин не дали.
13: Ну и авторская. От человека. Без всяких нейросетей, с практически философским вопросом.
3: А сейчас им гонят бензина, и я вот задумался, а где вот цыгане с их вот этим вот «богатыри, купи коня»? Я бы сейчас кайфом купил, честно.
13: Лошади – это вообще отдельная тема. Миллион шуток про то, что люди начали вспоминать раздел ПДД про гужевые повозки, что конь 200 километров проходит на одном ведре воды и так далее. Вплоть до того, что некоторые СМИ стали выходить с заголовками о том, что на фоне проблем с бензином в России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
5: Робот Isaac 1 от американского стартапа Vif Robotics стоит $8000 или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем и вроде бы обещать, на что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В деморолике, на котором Айзек наводит уют в небольшой комнате, предстает устройство, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с 2 роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами, похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на 2-метровой высоте. Для уюта и, видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Vif Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Айзека в другом, полагает совладелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
6: Как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд. заряд.
5: Главные недостатки Айзека 1 – ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
4: Я считаю, колесная база – это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, двумя или четырьмя, на самом деле, неважно, но ближе даже к двум ногам. Потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под две ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база – это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять условно разнорабочий.
5: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Айзек попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать тебя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
8: Новое слово на Бизнес ФМ.
9: Так, ну поехали. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиридопиридиновые. А я хорош.
1: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». В нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состоялось задуманное во время фестиваля.
12: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и восприятие другое. Так что даже уже на пятичасовом не страшно спектакле дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
10: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: «Между делом» на Бизнес ФМ.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
20: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокаций со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на «Бизнес ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
14: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? «Бизнес ФМ» продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
15: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнера, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше, с потерянными ВСУ населенными пунктами факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает, вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний и формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные решения и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уитков и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Продолжит Наталья Шашина.
16: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш телефон разрывают звонки с незнакомых номеров. Бойкие голоса начинают «Здравствуйте, вы интересовались?» и предлагают какие-то услуги. Недавно «Бизнес-ФМ» рассказывала, что прокуратура взяла в работу жалобу петербургского предпринимателя, клиентов которого замучили звонками его конкуренты. Услышав по радио материал, в редакцию обратился слушатель, чья компания тоже страдает от этой проблемы. Александр Иванов, руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
7: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама, таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям, по региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например, определенные номера телефонов. И тогда первый раз я понял, ой, какой хороший метод дополнительной рекламы. Можно обзванивать входящие и исходящие телефоны на номера конкурентов. Когда я понял, что этим начинают пользоваться все больше и больше конкурентов, я попробовал бороться с этим, сменив оператора. И мне девушка из отдела рекламы рассказала, что да, действительно, мы можем вам выгружать телефоны каждый день в виде Excel-ного файла. Это не будут напрямую мобильные телефоны. Тогда это будет нарушение. Это будет набор неких подменных номеров, как есть такая возможность, например, на Авито. Когда ты звонишь на номер, но он не личный, он подменный. Это стоит примерно 50 рублей за один номер.
16: Как считает Иванов, продается не прямой номер клиента, звонившего в какую-то компанию, а возможность позвонить. С точки зрения закона разница есть. Это не продажа личных данных, а результат одинаковый. Звонки будут. Бизнес-ФМ отправила запросы операторам. Мы получили ответы от Мегафона, Билайн и Т2. Все они отрицают передачу номеров телефонов и говорят о наличии легитимных инструментов таргетинга. Как отметили в Мегафоне, алгоритмы работают с обезличенными данными.

0: понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
1: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Business FM испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
2: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом, по одному и тому же клиенту, разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
1: Остается вопрос, все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно, техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Канатная дорога стала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километра. Она занесена в Европейскую книгу рекордов как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
4: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление. На высоченных опорах ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важное явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильный ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливают. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой, это не ЧП для Нижнего Новгорода, и когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20-30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришлось спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа. Отважены какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает с 2012 года, да, происходило разное, перебои разные были, всех спасли.
3: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме. Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на payautodor.tr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта.

0: марта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно приходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. Т-банк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
2: Будет пытаться как минимум Пашинян с армянской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. Это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее, в России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и вот предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
1: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Низи Ниязов.
3: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что, несмотря на те алармичные политические настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
4: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
3: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была, в первую очередь, экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армению интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
1: Доктор исторических наук Низи Ниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. Это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента. Но, тем не менее, давление будет продолжаться. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
1: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожидания увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. Семь стран ОПЕК плюс в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
6: Что касается цен на нефть, то Армузский пролив уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону $70 за баррель, тем более, что решение ОПЕК плюс о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже $70 за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше $20. долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже 50 долларов за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
1: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.3, а юаня 11 рублей 38 копеек.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500 54 20.
9: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
7: История денег на Бизнес FM.
10: Ущего. Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре газета сообщала, что США также обозначали приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты назвал украинские беспилотники инструментом, с помощью которого США могут подорвать экономику России, толкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта. Тем временем российские власти утверждают, что у Украины военных успехов нет. Несколько дней назад Владимир Путин сообщал, что заявления украинских властей о своих достижениях только играют на руку России. В Калининграде полиция задержала 36-летнего пьяного водителя на «Мерседес», который въехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мужчину планируют направить в изолятор временного содержания, сообщает МВД. Из-за столкновения на месте происшествия до приезда медиков погиб 3-летний мальчик. Годовалая девочка, находившаяся в коляске, впала в кому и сейчас подключена к аппарату ИВЛ. Мать пострадавших детей выжила. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей диагностировали ушибы и травму головы. 10 тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFM TV. Власти департамента сообщили в соцсетях об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара. Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров в понедельник. 7 департаментов на юго-востоке страны отнеслись к очень высокому риску. По некоторым данным, во Франции уже сгорело более 2000 гектаров леса. Причиной возгорания стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 гектаров леса. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного 3-кратного чемпиона мира и соотечественника Пеле по количеству проведенных матчей на мировых первенствах. Неймар вышел на замену на 67-й минуте игры 1/8 финала против команды Норвегии. Теперь на его счету 15 встреч на чемпионатах мира. Пеле принимал участие в 14 матчах турнира. Рекордсменом среди бразильцев является Кафу. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным и не защищающим права граждан. А что именно не так? Значительная часть АЗС не работает. В Новосибирской области на заправках «Кузбасс» установили новые лимиты. Нижегородские власти накануне заявили об остром дефиците топлива в регионе, а жители Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном авто. Как регионы справляются с топливным кризисом? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому может быть интересен новый вид вкладов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. Валерий Убадоев продолжит.
12: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью. Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует». Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
13: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется, до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое, кто-то хочет третье. И самое главное, важно не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
12: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, «проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ – Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать». Конец цитаты. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора. Также критикуется то, что маркировку контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификациям. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: Есть блоки, которые, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели, блоки, связанные с защитой и обработкой данных, как они вообще, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается, она должна подразумеваться, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе, и я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
12: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На части из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими поставщиками топлива. Об остром дефиците бензина в регионе заявили нижегородские власти. Ограничения продолжают действовать на заправках в Адыгее, в Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
15: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Забайкальские СМИ пишут, что пока чиновники ищут решение, жители находят его сами. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита. Редакция» Борис Ветров.
16: Чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот в последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Маньчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
17: Возможно ли послабление?
16: И на официальном уровне, и на уровне людей, которые ведут свои дела в Китае, в Маньчжурии и в других сопредельных городах, такой информации нет. И эксперты местные говорят, что такое вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры, в другие емкости. Им это выгодно продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, еще какой-то там категории людей. Они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает, естественно, опт, определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
15: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. Другим паст достаточному принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние три дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
18: Так периодически, когда ездишь, но видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Какого-то ажиотажа, судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
4: А вот вы сами были на заправке, сколько времени провели?
18: Полчаса, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
4: А ситуация в целом по области одинаковая?
18: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
4: А что предпринимает власть?
18: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема с тем, что в канистры не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
15: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2.5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
19: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешние рынки не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Беларуси, конечно, он также важен для насыщения внутреннего рынка. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным. И увеличение объема поставок также возможно из белорусских ресурсов.
15: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц, заявил министр энергетики республики Владимир Воронкин. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: Накопить на первоначальный взнос. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Иван Медведев подробнее.
17: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
20: Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
17: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1,5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
21: Не думаю, что речь будет идти про какие-то настолько существенные преимущества, 1-1.5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0.5 процента, мне кажется, условия вполне могут предлагаться.
17: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
22: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться, и поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже, и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае, безусловно, инструмент тогда будет работать, и он будет интересный.
17: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
24: Ищете уютное место для дня рождения?
25: Или теплых семейных встреч?
24: Семейное кафе «Тренди».
25: Вкусно, уютно для всех.
26: Семья всегда будет в тренде.
24: Тренди.рф.
27: Бронь столов 225-44-33.
28: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
29: Стало меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты. И о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х, благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить.
30: Однажды летом на Бизнес ФМ.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
31: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в августе увеличат максимально разрешенный объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Решение приняли по итогам встречи в воскресенье. Семь стран ОПЕК+ имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Арабские Эмираты. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитала РИА Новости по данным статслужбы Турции. Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысячи долларов, а годом ранее импорт достигал более чем 3 миллионов долларов. Согласно статистике, поставки табака из Турции в Россию упали в мае до минимума с марта 2020-го. Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. В среднем аренда стоит 5510 рублей в сутки, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру». В целом, среди российских курортов самая дорогая аренда домов этим летом в Калининградском Зеленоградске в среднем 12 260 рублей за сутки, в Геленджике средняя цена 11 220 рублей. В Сочи дом можно арендовать за 10 610 рублей в сутки. В среднем туристы снимают дома на курортах на неделю. Объем продаж автомобилей белорусского бренда «Белджи» на российском рынке в первом полугодии вырос почти на 62% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщает «Автостат». В январе-июне текущего года в России было продано почти 29 тысяч автомобилей этой марки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Смех сквозь слезы. В сеть продолжают загружать ролики с очередями на АЗС или с пустыми заправками. Драки, конфликты и так далее. Но параллельно люди загружают ролики, в которых они просто смеются над сложившейся ситуацией. Кто-то снимает такие видео самостоятельно, а кто-то делает их с помощью нейросетей. Иван Медведев подробнее.
17: Сегодня в рубрике «Пересказываем мемы по радио. Бензин». В кадре крупным планом приборная панель с часами и полным баком. Голос за кадром. Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: время хвастаться и выпендриваться. Или вот, знаменитые пингвины из Мадагаскара на шезлонгах. Над каждым из них лейблы нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть» и так далее. И всем известный финал.
0: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
2: Нет, улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем.
17: Видео, сгенерированное нейросетью. В огромной очереди на заправку стоит Доминик Торетто из «Форсажа» на своем маслкаре. За ним двое качков-близнецов из фильма «Няньки» в красном монстр-траке. Далее в очереди машина из «Безумного Макса». И мимо них едет довольный обладатель Теслы. Довольный до тех пор, пока у него не заканчивается заряд. Но один из лучших роликов – это переозвучка знаменитой сцены в машине из «Криминального чтива», когда Винсент в исполнении Джона Траволты, споря со своим напарником, случайно убивает парня на заднем сиденье.
3: Я говорил, надо было занимать очередь.
5: Да кто знал, что мы проедем еще 6 АЗС, а бензина не будет вообще. Вот плохо, что мы канистру запасную не взяли.
3: А, кстати, почему мы не взяли?
5: Потому что с 2020 года гречку не доели. Сейчас вон начнется, такси, каршеринг подорожает.
3: Насколько нам еще хватит?
5: Километров на 40.
3: А что дальше?
5: Значит, поедем на метро.
3: Мы машину покупали не для того, чтобы ездить на метро.
5: До метро еще надо доехать.
3: Тоже верно. Братишка, а ты что думаешь по поводу бензина?
6: А я как-то не в теме, машину еще не купил.
3: В смысле не в теме? Все про это только и говорят. Ты не знаешь про бензин, а собираешься покупать машину.
6: Ой, прости.
5: Ты с ума сошел, я чуть не оглох.
3: Ничего себе.
5: За что ты его?
3: Ну, он же сказал, что машину собирается покупать.
5: А, ну если так, то в нынешней ситуации это нерезонно.
3: Ну, конечно, купил и мучился бы, как и мы.
17: Еще одна шикарная переозвучка. Фрагмент из фильма «Старикам здесь не место».
5: Бензина до полного. 20 литров в одни руки.
3: А, мне не в руки, мне в бак.
5: Хорошая шутка. Мы отпускаем только по 20 литров.
3: А почему 20, а не 10?
5: Ну, 10, не знаю, вроде бы как-то мало.
4: А 20 это много?
3: На одного нормально.
5: У меня в машине жена и дочь.
3: Ну и что вы хотите этим сказать?
5: То, что на троих у нас 6 рук, что непонятного?
3: Ну вы же приехали на одной машине, на одну машину положено 20 литров.
5: А надо было приехать на трех?
3: А у вас в семье 3 машины, господи, какое горе.
5: Просто вы предлагаете мне 20 литров, а на 20 литрах я никуда не доеду.
3: Но вы можете сделать кружочек вокруг станции и заправиться еще.
5: Вы слышите, что вы говорите? Вы, по сути, предлагаете расходовать бензин, чтобы им заправиться вновь.
17: Разумеется, досталось и АвтоВАЗу. Реклама «Новые Весты» на педальном приводе.
7: АвтоВАЗ готовит инновацию века. Теперь водитель сам крутит педали. Крути педали, пока бензин не дали.
17: Ну и авторское. От человека. Без всяких нейросетей, с практически философским вопросом.
9: А сейчас им гонят бензина, и я вот задумался, а где вот цыгане с их вот этим вот «богатырь, купи коня»? Я бы сейчас кайфом купил, честно.
17: Лошади – это вообще отдельная тема. Миллион шуток про то, что люди начали вспоминать раздел ПДД про гужевые повозки, что конь 200 километров проходит на одном ведре воды и так далее. Вплоть до того, что некоторые СМИ стали выходить с заголовками о том, что на фоне проблем с бензином в России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
10: Робот Isaac 1 от американского стартапа Weave Robotics стоит $8000 или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем. И вроде бы обещано, что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В демо-ролике, на котором Isaac наводит уют в небольшой комнате, предстают устройства, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с 2 роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на 2-метровой высоте. Для уюта и, видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Weave Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Айзека в другом, полагает совладелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
11: Как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это, и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот, это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты, тесты, тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд.
10: Главные недостатки Isaac 1 – ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
12: Я считаю, колесная база – это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, 2 или 4, на самом деле, неважно, но ближе даже к 2 ногам, потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под 2 ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база – это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом объем продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять условно разнорабочий.
10: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Айзек попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать тебя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
30: Новое слово на Бизнес ФМ.
4: Так, ну поехали. Тетрагидропиранил циклопентила. Так, еще разочек. Тетрагидропиранил циклопентил гидро... Пентил тетрагидропирида перидиновый. Собрались. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропирида перидиновый. А я хорош.
1: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». В нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.
30: Продолжительность жизни.
13: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
14: Журналист Алена Копылова.
13: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
30: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокаций со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре.
31: В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
30: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
16: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже 4-м в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнер, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже 4-й раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше, с потерянными ВСУ населенными пунктами факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает. Вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцию акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в своем разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемое долгосрочное решение и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уиткоф и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Продолжит Наталья Шашина.
18: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш телефон разрывают звонки с незнакомых номеров. Бойкие голоса начинают «Здравствуйте, вы интересовались?» и предлагают какие-то услуги. Недавно Бизнес FM рассказывала, что прокуратура взяла в работу жалобу петербургского предпринимателя, клиентов которого замучили звонками его конкуренты. Услышав по радио материал, в редакцию обратился слушатель, чья компания тоже страдает от этой проблемы. Александр Иванов, руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
19: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям. По региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например, определенные номера телефонов. И тогда первый раз я понял, ой, какой хороший метод дополнительной рекламы. Можно обзванивать сравнивать входящие и исходящие телефоны на номера конкурентов. Когда я понял, что этим начинают пользоваться все больше и больше конкурентов, я попробовал бороться с этим, сменив оператора. И мне девушка из отдела рекламы рассказала, что да, действительно, мы можем вам выгружать телефоны каждый день в виде Excel-ного файла. Это не будут напрямую мобильные телефоны. Тогда это будет нарушение. Это будет набор неких как бы подменных номеров, как есть такая возможность, например, на Авито. Когда ты звонишь на номер, но он не личный, он подменный. Это стоит примерно 50 рублей за один номер.
18: Как считает Иванов, продается не прямой номер клиента, звонившего в какую-то компанию, а возможность позвонить. С точки зрения закона разница есть. Это не продажа личных данных, а результат одинаковый. Звонки будут. Бизнес-ФМ отправила запросы операторам. Мы получили ответы от Мегафона, Билайн и Т2. Все они отрицают передачу номеров телефонов и говорят о наличии легитимных инструментов таргетинга. Как отметили в Мегафоне, алгоритмы работают с обезличенными данными, анализируют, какие сайты посещает человек, геолокацию. И звонок человека на номер определенной компании тоже может быть фактором, но не единственным и зачастую не определяющим.
0: Корреляция между звонком в компанию и последующим звонком от конкурента может возникать из-за того, что основной сигнал для таргетинга дают онлайн-действия клиента, поисковые запросы, изучение сайтов и карт. А звонок служит лишь дополнительным подтверждением интереса. При этом конкуренты могут запускать рекламу с широким набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
18: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом,

0: фирмы. И после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом. Одному и тому же клиенту разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
1: Остается вопрос. Все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно. Техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Канатная дорога стала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километров. Она занесена в Европейскую книгу рекордов как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
3: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление на высоченных опорах. Ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важное явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильный ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливают. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой, это не ЧП для Нижнего Новгорода, и когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20, по 30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришлось спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа. Отважены какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает с 2012 года, да, происходило разное, перебои разные были, всех спасли.
2: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
9: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
10: История денег на Business FM.
8: FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: веб-сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме. Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете

0: проверить их в личном кабинете и на payautodor.tr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно переходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. ТБанк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
2: Будет пытаться как минимум Пашинян с армянской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. Это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее, в России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
1: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Ниизи Ниязов.
3: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что, несмотря на те алармичные политические настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
4: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
3: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была, в первую очередь, экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армения интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
1: Доктор исторических наук Низиниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. А это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента. Но, тем не менее, давление будет продолжаться. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
1: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожидания увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. Семь стран ОПЕК плюс в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Что касается цен на нефть, то Армузский прогрев уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону $70 за баррель, тем более, что решение ОПЕК плюс о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже $70 за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше $20. долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже 50 долларов за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
1: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.3, а юаня 11 рублей 38 копеек.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Музыкальный суперхит «Umbrella», который принес певице Риане ее первый Грэмми, первоначально предназначался для Бритни Спирс. До самой Бритни демо даже не добралось. Отказ поступил от продюсеров Спирс, которые ответили, что материал для нового альбома певицы уже укомплектован. Вторым шагом авторы «Umbrella» предложили свой трек хип-хоп-исполнительница Мэри Джей Блач, которую новая песня вообще не вдохновила. Зато потенциальный хит оказался очень нужен продюсерам, подающей надежды 19-летней Рианы, а сама артистка буквально отхватила его с руками, записав без промедления. «Umbrella», став главным синглом нового альбома певицы, поднялась в США на первое место в чарте Billboard и продержалась там 7 недель. Ариане впервые заговорили как о суперзвезде.
8: Знал бы прикуп на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 6 часов 59 минут московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Здравствуйте. Российские силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Калужской области в результате атаки беспилотника на промышленное предприятие в Дзержинском округе произошло возгорание. Всего за ночь над областью были сбиты, по данным губернатора Владислава Шапши, 16 беспилотников. Севастополь временно обесточен из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Правительство России поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области, заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером в воскресенье. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2-1. В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с англичанами, которые обыграли в Мехико мексиканцев 3-2. Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Сборная Бразилии впервые за 36 не смогла пробиться в четвертьфинал, оставаясь рекордсменом по числу титулов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Технически неграмотный и закрепляет монополию Яндекса и Сбера. Наталья Касперская громит обновленный проект закона об искусственном интеллекте. Глава InfoWatch заявила, что в нынешнем виде документ принимать нельзя. Новый вид вкладов по договору жилищных сбережений появится в России. Механизм должен заработать с нового года. Мы спросили у экспертов, что они думают об этой инициативе, что нравится, а что смущает. Власти Забайкалья ведут переговоры с китайскими компаниями о поставках топлива в регион. Об остром дефиците бензина объявили власти Нижегородской области. Регионы продолжают сообщать о растущих проблемах с топливом, что происходит с обзором также моего коллега в ближайшие минуты. Доработанный законопроект по регулированию и принимать нельзя, считает президент InfoWatch, председатель правления Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская. Она назвала документ технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы ИИ в России. Продолжит Валерий Убадоев.
11: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью. Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует». Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятия суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИЯУ МИФИ Роман Душкин.
12: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется, до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое. Самое главное – не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
11: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, «проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ – Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора». Также критикуется то, что маркировку контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификациям. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Есть блоки, которые, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели, блоки, связанные с защитой и обработкой данных, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается. Она должна подразумевается, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе, и я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
11: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На части из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть с соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
10: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими компаниями о поставках топлива в регион. Нижегородские власти объявили об остром дефиците бензина. Ограничения продолжают действовать на заправках практически во всех регионах России, особенно острова Адыгея, Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита. Редакция» Борис Ветров.
15: Чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот в последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Маньчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
16: Возможно ли послабление?
15: Такой информации нет, и эксперты местные говорят, что такое вариант вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры в другие емкости. Им это выгодно продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, и они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
14: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи, другим по остаточному принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние 3 дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
16: Так периодически, когда ездишь, ну, видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
4: А вот вы сами были на заправке, сколько время провели?
16: 30 минут, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
4: А ситуация в целом по области одинаковая?
16: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
4: А что предпринимает власть?
16: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема с тем, что в канистры не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
14: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2,5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
17: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешние рынки не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Беларуси, конечно, он также важен. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным.
14: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
10: С этого понедельника топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам. Ограничение 20 литров на машину. Заправка в канистры запрещена. Накопить на первоначальный взнос в России появится новый вид вкладов – договор жилищных сбережений. Закон подписал Владимир Путин. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Подробнее Иван Медведев.
18: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
19: Это, во-первых, уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть деньги. денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
18: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1,5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
20: Не думаю, что речь будет идти про какие-то вот настолько существенные преимущества, да, там 1-1.5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0.5 процента, мне кажется, условия вполне могут предлагаться.
18: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
21: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться. Поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае инструмент тогда будет работать и он будет интересный.
18: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
22: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
23: Не является публичной офертой.
22: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
23: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
8: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
24: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
23: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
25: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
26: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
27: Устали стоять в пробке или в очереди за бензином? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы «Джили» EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В «Джили Канавто» спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для «Джили» EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды автосалона. Не оферта.
8: Бизнес ФМ Казань.
28: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Валборис в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валборис», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
29: Как рассказали Business FM сами селлеры Wildberries, судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты за 45 дней. Wildberries объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
0: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
4: Вы сейчас говорите именно про топливо, из-за этого?
0: Связано как раз-таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают. И как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом во всем.
4: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
0: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
29: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 2021 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
1: Общее значение по комиссии, сборам и всему остальному у Wildberries получается 80%. А у нас еще есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
4: Это принято решение сегодня?
1: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товары и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
29: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик, но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого. Романа.
2: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимает. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленький товар дешевый процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссии меньше, чем везде.
29: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с «Бизнес-ФМ». На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Исторический центр, уникальная архитектура, продуманная среда для комфортной жизни. Как современный дом становится частью казанской истории? Как в ЖК «Делюкс-класса» «Заман» соединяются традиции и инновации? Узнаем, где будет расположен внутренний двор «Ретрит» и что делает эти дома по-настоящему концептуальными. Об этом поговорим с руководителем маркетинга и продаж ЖК «Заман» Еленой Кадич.
5: Недвижимость на Бизнес FM.
8: Бизнес FM Казань.
28: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: ИИ против выпускной и квалификационной работы. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 2024-26 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта. Вернее, слишком активным его использованием для написания диплома. Продолжит Ольга Кашинская.
7: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, таким решением согласна.
9: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
7: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
10: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется case study, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы, возможно, с использованием на промежуточных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
7: А вот доктор юридических наук, профессор завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
11: С каким-то успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми и дипломными проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем. Эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
7: Согласно статистике сервиса Retext AI, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
12: Вакансия для ИИ. В медицине искусственный интеллект сегодня наиболее успешно используется при диагностике онкологии. Иногда врачи могут не разглядеть заболевания на ранней стадии. А вот нейросети в этом плане куда более зорки и способны моментально сопоставить рентгеновский снимок пациента с тысячами других, детально описанных рентгенограмм. Такой анализ позволяет определить, есть ли опухоль и злокачественная она или нет. Несколько лет назад IBM тестировала собственную разработку. В базу данных искусственного интеллекта загрузили снимки маммографии, по которым врачи в свое время не смогли определить у пациенток злокачественное новообразование. Искусственный интеллект в 90% случаев предсказал развитие болезни правильно. Так что сегодня нейросети уже стали для диагностов кем-то вроде коллег, чье мнение никогда не бывает лишним.
13: Вакансии для ИИ на Business FM.
15: Реклама на Business FM в Казани.
16: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом.
17: Бизнес создает эти маленькие радости, а Вкусвилл Бизнес в этом помогает. Вкусвилл Бизнес подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
18: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
19: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayaslobada.rf.
20: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
21: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
22: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
24: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
26: 7:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. 15 беспилотников уничтожены за ночь в Гукове и 5 районах Ростовской области. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате удара вооруженных сил России поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщила Минобороны России. В ответ на террористические атаки Киева вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар. Поражены предприятия ВПК, топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, отмечает также Минобороны. Власти Омской области отменили ограничения на отпуск топлива в канистры на АЗС, сообщил губернатор региона Виталий Хаценко в понедельник. Как сообщалось ранее, во избежание искусственного ажиотажа на АЗС и спекуляции, власти региона приняли решение о заправке топлива только в бак автомобиля. При этом были введены ограничения по литражу. Заправить можно не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассе лимит по бензину составляет также 40 литров дизельного топлива, 200 литров. Объемы инвестиций в недвижимость России по итогам года может сократиться на 10% и составить около триллиона рублей. Об этом говорится в аналитических материалах компании «Риччи», которая есть в распоряжении ТАСС. По данным аналитика, в первом полугодии инвестиции в недвижимость России выросли на 9% до 457 миллиардов рублей. Положительная динамика фактически продиктована крупной сделкой в складском сегменте покупкой портфеля «Равен Раши». Кроме того, на рынке торговой недвижимости крупнейшей сделкой стала передача торговых центров места встречи в структуру закрытого паевого инвестфонда. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
30: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп подтвердил готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий. Так в Кремле описали телефонный разговор между лидерами США и России, который состоялся в субботу. Трамп говорил, кстати, и с Зеленским. А значит ли это, что действительно конфликт близок? В завершение комментарий Георгия Бофта через минуту. Как работает схема с перехватом клиентов? Продолжаем изучать случаи, когда абонентам после звонка в какую-либо компанию начинают звонить его конкуренты. Как это работает и законно ли в принципе? Одна сенсация и один скандал на чемпионате мира по футболу. Бразилия вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, проиграв норвежцам. Все обсуждают необычное решение ФИФА. Между тем, отложить на год дисквалификацию форварда американской сборной, удаленного за грубый фол в матче 1/16, поговаривают, что отменить наказание главу ФИФА Инфантино просил лично Трамп. Трамп по-прежнему ВКонтакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин звонил Дональду Трампу, и они обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине. Разговор продолжался 1:25. До этого Трамп созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, и существует реальная перспектива завершения войны, и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По сообщениям Кремля, президент США подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. Что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
0: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнер, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает, вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему регулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний и формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударом по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6000 сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 000. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уитков и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
30: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Сегодня власти Украины сообщили о ночном массированном ракетном ударе по Киеву. Сообщается, что одна из ракет попала в жилую девятиэтажку. Дом частично разрушен. Погибли 7 человек, 24 ранены. Говорится о повреждении других многоэтажных домов в разных районах украинской столицы. Начались перебои со светом и водой. Минобороны России заявило, что этой ночью нанесло массированный удар возмездия по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области в ответ на террористические атаки. Украина. Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов. Когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Об этом Наталья Шашина.
1: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш телефон разрывают звонки с незнакомых номеров. Бойкие голоса начинают «Здравствуйте, вы интересовались?» и предлагают какие-то услуги. Недавно Бизнес FM рассказывала, что прокуратура взяла в работу жалобу петербургского предпринимателя, клиентов которого замучили звонками его конкуренты. Услышав по радио материал, в редакцию обратился слушатель, чья компания тоже страдает от этой проблемы. Александр Иванов, руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
2: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама, таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям, по региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например, определенные номера телефонов. И тогда первый раз я понял, ой, какой хороший метод дополнительной рекламы. Можно обзванивать входящие и исходящие телефоны на номера конкурентов. Когда я понял, что этим начинают пользоваться все больше и больше конкурентов, я попробовал бороться с этим, сменив оператора. И мне девушка из отдела рекламы рассказала, что да, действительно, мы можем вам выгружать телефоны каждый день в виде Excel-ного файла. Это не будут напрямую мобильные телефоны. Тогда это будет нарушение. Это будет набор неких подменных номеров, как есть такая возможность, например, на Авито. Когда ты звонишь на номер, но он не личный, он подменный. Это стоит примерно 50 рублей за один номер.
1: Как считает Иванов, продается не прямой номер клиента, звонившего в какую-то компанию, а возможность позвонить. С точки зрения закона разница есть. Это не продажа личных данных, а результат одинаковый. Звонки будут. Бизнес FM отправила запросы операторам. Мы получили ответы от Мегафона, Билайн и Т2. Все они отрицают передачу номеров телефонов и говорят о наличии легитимных инструментов таргетинга. Как отметили в Мегафоне, алгоритмы работают с обезличенными данными, анализируют, какие сайты посещает человек, геолокацию. И звонок человека на номер определенной компании тоже может быть фактором, но не единственным и зачастую не определяющим.
3: Корреляция между звонком в компанию и последующим звонком от конкурента может возникать из-за того, что основной сигнал для таргетинга дают онлайн-действия клиента, поисковые запросы, изучение сайтов и карт. А звонок служит лишь дополнительным подтверждением интереса. При этом конкуренты могут запускать рекламу с широким набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
1: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом, а рекламные услуги оказываются на основе согласий пользователей. В запросе к операторам мы спрашивали и о том, есть ли у них доступ к данным не только своих абонентов, но и других. И вот что говорят в операторе Т2.
4: Надо понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
1: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Business FM испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
2: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, у этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом. Одному и тому же клиенту разные колл-центры с

0: акция «Завод Квант», где вы...
1: Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
2: Я думаю, что причины в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас с собой говорил? Говорит, что дефицит — это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот, пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок-предложение, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже не снижения текущего уровня, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Рубль у нас основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политикой. Но в целом базово, даже при текущих ценах на нефть, мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
1: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
3: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к, ну, такой нашей Великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшего СССР и сверхжесткая денежно-кредитная политика, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону постконфликта восстановления экономики, это будет то, что правит наш рынок число таких призеров на мировых фондовых площадках. Потому что постконфликтное восстановление экономики — это темп роста выше 10% в год роста ВВП. Но, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
1: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка, похожая на ИИ. Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которая занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
5: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
4: Вообще дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается

0: за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Architech ИИ Юрий Головко.
1: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
0: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
2: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
0: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру, сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
4: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история, и, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезии. Там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация. Нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
3: Павел Самиев, Бизнес.Дром. Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме России ASEAN-2026 в Казани. Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Business FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение – Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнеса ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летние и 16-летние мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Ормузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Ормузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается 2-дневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. В соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Бизнес ФМ. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией, и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы Рамштайн, координирующие военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на оборону до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польши, Дании и Норвегии уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет Альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0 или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же повода для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай. Впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия — Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВО С-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу, статья 5 договора НАТО подтверждена, и это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил 2 массированных российских удара, а Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
3: Это был комментарий Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на «Бизнес-ФМ». Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако ФИФА это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа, а американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство ФИФА пересмотреть решение.
9: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение.
3: Ряд СМИ напоминает, что глава ФИФА Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала ФИФА желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джареллу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу ФИФА Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила едины для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
0: ФИФА утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И, согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы ФИФА Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает нестандартная ситуация».
10: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых, красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился лично в ФИФА с просьбой разрешить Гаринчо играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. ФИФА тогда пошли навстречу. И Гаринчо играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация уже в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
0: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему ФИФА сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминаний об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. И тоже делает небольшой экскурс в историю.
11: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак» «Динамо» Тбилиси. Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который курировал «Динамовское общество», заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
0: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр, бразилец Рафаэль Клаус, присудивший Балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем, ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление Балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне – портрет Елизаветы. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда – городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому – людям, мэриям или правительствам стран. В каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации –
12: в студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
12: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
5: Ценные бумаги.
12: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10% и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
5: Конфликты.
12: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуют, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отметь, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу. Он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
13: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
14: А прогнозы какие-то строите?
13: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощнее. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать, потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот этими непонятным каким-то называемым левым топливом. И это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
14: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
13: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки в плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть, если не удается заправиться 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя – это не дешевое удовольствие.
3: Николай Янковский, Иванор, Москва. На пока ситуация не критичная и массового роста поломок нет, но тревожность водителей очень высокая. Особенно владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов «Land Auto» Сергей Кузнецов.
15: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, которые заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива, и, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, ну, немножко ниже октановое число. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
14: С более массовыми автомобилями.
15: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
3: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов

0: И здесь, конечно, можно предположить, что рынок заходит уже на 19-ю подряд падающую неделю. Но мало что меняется в лучшую сторону и в геополитике, и в экономике. Наоборот, рынок наблюдает нарастающее инфляционное давление на фоне ситуации на топливном рынке. И все это наводит на мысли, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, может быть, еще раз снизить ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании, а потом взять паузу. Ну, само по себе снижение на 25 базисных пунктов, на мой взгляд, это будет равносильно той же самой паузе в текущей ситуации, во всяком случае. Ну и вот этот фактор Банка России, помимо всего прочего, хорошо поддерживает российский рубль. Рубль сегодня взлетел на 31 копейку к китайской валюте, юань упал до значения 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее чем на 5 миллиардов рублей. Сейчас, то есть, если брать окончание периода, 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валюту почти на 9,5 миллиардов. То есть, практически в два раза снижаются объемы покупки валюты. С другой стороны, на рынке предполагают, что Минфин в августе может перейти даже к продаже валюты в рамках бюджетного правила. Так что у рубля факторы поддержки есть. Единственное, что цены на нефть, ну, не то чтобы снижаются вечером в понедельник, более-менее остаются стабильными в районе $72 за баррель. Ну, здесь рынок, конечно, отслеживает ситуацию с поставками нефти из Персидского залива. И здесь некие противоречивые данные на рынок поступают. Некоторые агентства говорят о том, что, допустим, Саудовская Аравия практически восстановила поставки до тех уровней, которые наблюдались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Ну, не так все хорошо, на самом деле. Хотя экспорт из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем. Экспорт превысил аж 10 миллионов баррелей в сутки, но это на 40% ниже уровней, которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
3: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
4: Журналист Алена Копылова.
3: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзамена.

0: Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация – процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. НАТО не справляется с обеспечением ПВО Украины. Это заявил генсекретарь блока Марк Рютте. По его словам, как в Европе, так и в США есть проблемы с военным производством. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед саммитом НАТО. Он состоится в Анкаре 7-8 июля. Рютте также утверждает, что Дональд Трамп постоянно требует от американских компаний производить больше оружия. Призыв Киева предоставить лицензии для производства ракет для систем «Патриот» на украинской территории Рютте комментировать отказался, назвав это вопросом двухсторонних отношений. Дональд Трамп ожидает визит лидера КНР Си Цзиньпина 24 сентября. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет Bloomberg. По его словам, эта дата совпадает с проведением сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Трамп планирует выступить там 22 сентября. Агентство отмечает, что обычно в это время президент США проводит в городе несколько дней для встреч с другими мировыми лидерами. Трамп озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме. Он пояснил, что одна из причин запуска проекта – запланированный визит китайского лидера. В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням, в зависимости от номеров автомобилей. Таким образом, региональные власти рассчитывают синхронизировать спрос с адекватным уровнем поставок. Это сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперштаба. QR-коды планируется ввести на пилотной территории, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать возможность заправки на конкретных АЗС, пояснил Никитин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Высотковали крупнейший в России НПЗ в Омске, а в Крыму после удара БПЛА произошел блэкаут. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. На этом фоне Трамп вновь заявляет, что украинский конфликт ближе к завершению, чем принято считать. А в Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле их стало меньше после того, как бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел. Губернатор Забайкалья Осипов признал, что НПЗ недостаточно защищены, однако некоторые эксперты считают, что в целом ситуация с топливом в стране стабилизируется. Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2170 пунктов впервые с февраля 2023 года. Среди главных причин эксперт называют продолжение сверхжесткой политики Центробанка, излишнее укрепление рубля, геополитическую напряженность и риски новых антироссийских санкций. Подробности на Business FM. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Российские вооруженные силы поразили ряд предприятий украинского военно-промышленного комплекса, включая завод по ремонту ПВО. Зеленский признал проблему в украинской противовоздушной обороне, по его мнению, это связано с нехваткой ракет-перехватчиков. Предполагает, что он запросит дополнительные поставки на саммите НАТО в Турции. При этом Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт значительно ближе к завершению, чем принято считать. В СУ, в свою очередь, атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму из-за внешнего воздействия на сети произошел блэкаут. Валерий Убадоев продолжит.
4: Как заявили в российском Минобороны, удары по Украине пришлись на Киев и область. Всего было поражено 7 предприятий украинского ВПК. Это в том числе завод «Квант», где выпускают ракеты «Нептун», и предприятия по производству как летающих беспилотников, так и безэкипажных катеров. Также были поражены Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производят комплектующие для средств ПВО, и склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Кадры поражения этого склада разошлись по телеграм-каналам. На них видно, как за российским ударом последовал сильный пожар, а за ним каскадные детонации. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал последние удары самой массированной атакой за все время. Украинские СМИ писали, что погибли 15 человек, десятки ранены, а в столице Украины начались перебои со светом и водой. Зарубежные СМИ пишут, что последние удары России вновь обнажили проблемы в украинской ПВО. Bloomberg отмечает, что Украине по-прежнему не хватает ракет для «Патриот», а по мнению «Нью-Йорк Таймс», состав украинских операторов ПВО в целом, цитата, «опасно недоукомплектован». Проблемы признал и Владимир Зеленский, и причина, по его мнению, в нехватке ракет-перехватчиков. И это в преддверии саммита НАТО в турецкой Анкаре. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Конечно же, на саммите НАТО Зеленский будет просить ракеты. И, конечно, будет запрос еще и к Вашингтону на тему о лицензионном производстве ракет «Патриот». А все это происходит на фоне того, что дроны украинские проникают в глубину территории Российской Федерации, но, судя по всему, мы успешно с этим боремся. А вот у киевской ПВО как раз есть, кроме проблем с некомплектом, есть и проблемы, вероятно, и с качеством тех ракет, которыми они обладают, возможно, и просто с работой ПВО, потому что мы наблюдаем, что ракеты не попадают по дронам, ракеты падают мимо. Соответственно, получается косвенный ущерб достаточно серьезный.
4: Вслед за российскими ударами последовали украинские. По данным Минобороны в России, в ночь на понедельник было сбито 613 ударных БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что отдельные гражданские объекты, получившие повреждения в результате украинской атаки, будут в ближайшее время восстановлены. В Крыму произошел блэкаут на всей территории полуострова. В Крымэнерго сообщили, что нарушения вызваны внешним воздействием. В результате атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Местные жители рассказали Бизнес-ФМ, что крымские больницы переведены на резервные источники питания. Эта система уже отработана, но складывается напряженная ситуация с бензином. На некоторых АЗС цены могут достигать почти 300 рублей. В среднем на одну машину отпускают по 20 литров, а топливо теперь продается по QR-кодам. Также днем понедельника впервые сбили беспилотники над Омской областью. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что дроны атаковали Омский НПЗ. Он крупнейший в России. Масштаб повреждений не уточняется. Глава региона подчеркнул, что средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших БПЛА. Некоторые повреждения НПЗ позволяют продолжить выпускать топливо, но оценить скорость восстановления заводов очень сложно, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
6: На самом деле сразу мы говорили о том, что ключевой вопрос относительно того, когда бензиновый кризис закончится, заключается в том, удастся ли защитить заводы от новых дроновых атак. Потому что если дроновые атаки будут постоянными, это станет очень серьезной и значимой проблемой. Некоторые повреждения позволяют продолжить работу, выпуская топливо более низкого качества, но есть и более серьезный ущерб. Оценить быстроту реанимации заводов очень сложно.
4: Губернатор Омской области Виталий Хаценко попросил жителей не вести фото и видеосъемку результатов украинских ударов, хотя отдельные кадры уже разошлись по соцсетям, их активно репостят украинские СМИ. Напомним, что публикация таких материалов запрещена. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным нашего Юрия, белорусский 92-й бензин на петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну. А по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть более 70 тысяч рублей за тонну. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. Та же ситуация и с дизелем. Так что новое ограничение не позволит цене топлива из Беларуси быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупает в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь большую гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено, что оно у тебя будет. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимое АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо. Топлива нет, а в том рынке через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
7: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В понедельник губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что НПЗ не были защищены в необходимой степени. В Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди. Вот в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час после этого встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле закончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне заявлял, что в его регионе поставки топлива снизились на четверть, а спрос при этом вырос на 60-70%. В целом эксперты говорят о том, что ситуация с топливом по стране выравнивается, хотя проблем пока много. Иван Медведев подробнее.
9: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
10: Я тут 5 часов стою.
11: Я понял.
10: Ты что делаешь-то?
11: Иди сюда, Ты кому тыкаешь-то, Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
10: Сломай. Сядешь.
11: Что ты пистолетов вцепил?
10: Давай.
11: А? Что ты пистолетов вцепил?
9: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
12: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядоченная ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент ажиотажный. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
9: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Telegram. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
13: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых. Но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
9: Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты считают, что опыт Орловской области может быть применен и в других регионах, но они же надеются, что до этого просто не дойдет. В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
7: Продажу бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, новая система должна помочь равномерно распределить поток автомобилей между АЗС. Кроме того, власти также рассматривают возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен. Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин и дизель. 6 июля установлен лимит на шаг роста биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. Последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. Показатель с начала мая вырос почти в два раза. Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 23-го. Объем сырья в июне достиг почти 18 миллионов баррелей, это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 23-го года. Это следует из подсчетов Standard & Poor's Global Commodities at Sea. Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц оцениваются в почти 4,5 миллиона баррелей в сутки или более чем 132 миллиона бочек за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%. Россия поставила более 1000 тонн пропана в Армению транзитом через Азербайджан. 30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Биюк-Кесик, расположенного на Азербайджано-армянской границе 6 июля. Пропан – шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана. В конце октября 25-го Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 80-х. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тысяч тонн зерна, до 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. На минимуме индекс составлял 2164 пункта, следует из торговых данных. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментирует директор по анализу финансовых рынков рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
14: Я думаю, что речь не в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас с тобой говорил, говорит, что дефицит — это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей — это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций. Это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот, пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок-предложение, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже не снижения текущих уровней, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Но рубль у нас — это основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политикой. Но в целом базово, даже при текущих ценах на нефть, мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то к такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
7: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
15: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к, ну, такой нашей Великой депрессии. Потому что война — это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшей УССР и свердловская денежно-кредитной политики, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону после конфликта восстановления экономики, это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на грабовых фондовых площадках. Потому что после конфликта восстановления экономики там просто выше 10% в год роста ВВП. Ну, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
7: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
16: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка «Похоже на ИИ». Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
17: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественных визуалов. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
16: Вообще, дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая, и не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
18: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
16: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
19: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
16: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру. Сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
20: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история. И, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезия. Там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация. Нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
7: Павел Самиев, Бизнес.Дром. Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме Россия-Сиан-2026 в Казани. Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
21: Между делом с Кирой Альтман.
22: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году «Ясная поляна» готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
0: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича. И почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. Два выходных и неделю между.
3: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
0: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленное произведение под Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
3: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летний и 16-летний мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Армузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Армузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Business FM. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующий военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на обороны до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польша, Дания и Норвегия уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет Альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0, или по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же повода для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай, впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия Турции. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВС-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу, статья 5 договора НАТО подтверждена, и это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских удара, а Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
7: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на Business FM. Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако ФИФА это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа. Американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство ФИФА пересмотреть решение.
5: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение.
7: Ряд СМИ напоминает, что глава ФИФА Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала ФИФА желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джареллу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу ФИФА Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила едины для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
6: ФИФА утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы ФИФА Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает нестандартная ситуация».
8: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился обратился лично в ФИФА с просьбой разрешить Горинчу играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. ФИФА тогда пошли навстречу. И Горинчу играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация же в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
6: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему ФИФА сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминаний об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов и тоже делает небольшой экскурс в историю.
10: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак-Динамо-Тбилиси». Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который курировал «Динамовское общество», заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
6: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
7: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр бразильца Рафаэль Клаус, присудивший Балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление Балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
21: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток циприй, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
11: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую. Всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ».
21: Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
9: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
21: Ценные бумаги.
9: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10% и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
21: Конфликты.
9: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуются, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отмечу, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу. Он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
12: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
13: А прогнозы какие-то строите?
12: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощнее. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать, потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот с этими непонятным каким-то называемым левым топливом, и это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
13: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
12: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки в плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть если не удается заправиться 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя – это не дешевое удовольствие.
7: Николай Янковский, Иванор, Москва. А пока ситуация не критичная, и массового роста поломок нет, но тревожность у водителей очень высокая. Особенно у владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов «Лэнд Авто» Сергей Кузнецов.
1: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, у которых заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива. И, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, ну, немножко ниже октановое число. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
13: С более массовыми автомобилями.
1: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
7: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервиса Flint Auto. Выпуск Евро-2 в России был запрещен с 2013 года, а Евро-3 с 2016. С 1 июля 2016 года нефтяные компании перешли на выпуск топлива класса Евро-5, содержание серы в котором составляет не более 10 миллиграммов на килограмм, то есть оно в 50 раз чище, чем Евро-2, от использования которого забивается топливная система. Российский фондовый рынок вновь упал, а рубль подскочил. Индекс Мосбиржи в понедельник рухнул на 2% по итогам основных торгов до 2193 пунктов. Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. При этом рубль вырос на 2,5% к основным валютам.

0: себе снижение на 25 базисных пунктов, на мой взгляд, это будет равносильно той же самой паузе в текущей ситуации, во всяком случае. Ну и вот этот фактор Банк России, помимо всего прочего, хорошо поддерживает российский рубль. Рубль сегодня взлетел на 31 копейку к китайской валюте, юань упал до значения 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее чем на 5 миллиардов рублей. Сейчас, то есть, если брать окончание периода, 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валюту почти на 9,5 миллиардов. То есть, практически в два раза снижаются объемы покупки валюты. С другой стороны, на рынке предполагают, что Минфин в августе может перейти даже к продаже валюты в рамках бюджетного правила. Так что у рубля факторы поддержки есть. Единственное, что цены на нефть, ну, не то чтобы снижаются вечером в понедельник, более-менее остаются стабильными в районе 72 долларов за баррель. Ну, здесь рынок, конечно, отслеживает ситуацию с поставками нефти из Персидского залива. И здесь некие противоречивые данные на рынок поступают. Некоторые агентства говорят о том, что, допустим, Саудовская Аравия практически восстановила поставки до тех уровней, которые наблюдались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Ну, не так все хорошо, на самом деле. Хотя экспорт из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем. Экспорт превысил аж 10 миллионов баррелей в сутки, но это на 40% ниже уровней, которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
3: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM.

0: Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. НАТО не справляется с обеспечением ПВО Украины. Это заявил генсекретарь блока Марк Рютте. По его словам, как в Европе, так и в США есть проблемы с военным производством. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед саммитом НАТО. Он состоится в Анкаре 7-8 июля. Рютте также утверждает, что Дональд Трамп постоянно требует от американских компаний производить больше оружия. Призыв о Киеве предоставить лицензии для производства ракет для систем «Патриот» на украинской территории Рютте комментировать отказался, назвав это вопросом двухсторонних отношений. Дональд Трамп ожидает визит лидера КНР Си Цзиньпина 24 сентября. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет Bloomberg. По его словам, эта дата совпадает с проведением сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Трамп планирует выступить там 22 сентября. Агентство отмечает, что обычно в это время президент США проводит в городе несколько дней для встречи с другими мировыми лидерами. Трамп озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме. Он пояснил, что одна из причин запуска проекта – запланированный визит китайского лидера. В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням, в зависимости от номеров автомобилей. Таким образом, региональные власти рассчитывают синхронизировать спрос с адекватным уровнем поставок. Это сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперштаба. QR-коды планируется ввести на пилотной территории, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать возможность заправки на конкретных АЗС, пояснил Никитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. ВСУ атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму после удара БПЛА произошел блэкаут. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. На этом фоне Трамп вновь заявляет, что украинский конфликт ближе к завершению, чем принято считать. А в Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле их стало меньше после того, как бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел. Губернатор Забайкалья Осипов признал, что НПЗ недостаточно защищены, однако некоторые эксперты считают, что в целом ситуация с топливом в стране стабилизируется. Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2170 пунктов впервые с февраля 2023 года. Среди главных причин эксперт называет продолжение сверхжесткой политики Центробанка, излишнее укрепление рубля, геополитическую напряженность и риски новых антироссийских санкций. Подробности на Business FM. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Российские вооруженные силы поразили ряд предприятий украинского военно-промышленного комплекса, включая завод по ремонту ПВО. Зеленский признал проблему в украинской противовоздушной обороне. По его мнению, это связано с нехваткой ракет-перехватчиков. Предполагает, что он запросит дополнительные поставки на саммите НАТО в Турции. При этом Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт значительно ближе к завершению, чем принято считать. В СУ, в свою очередь, атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму из-за внешнего воздействия на сети произошел блэкаут. Валерий Убадоев продолжит.
3: Как заявили в российском Минобороны, удары по Украине пришлись на Киев и область. Всего было поражено 7 предприятий украинского ВПК. Это в том числе завод «Квант», где выпускают ракеты «Нептун», и предприятия по производству как летающих беспилотников, так и безэкипажных катеров. Также были поражены Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производят комплектующие для средств ПВО, и склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Кадры поражения этого склада разошлись по телеграм-каналам. На них видно, как за российским ударом последовал сильный пожар, а за ним – каскадные детонации. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал последние удары самой массированной атакой за все время. Украинские СМИ писали, что погибли 15 человек, десятки ранены, а в столице Украины начались перебои со светом и водой. Зарубежные СМИ пишут, что последние удары России вновь обнажили проблемы в украинской ПВО. Bloomberg отмечает, что Украине по-прежнему не хватает ракет для «Патриот», а по мнению «Нью-Йорк Таймс», состав украинских операторов ПВО в целом, цитата, «опасно недоукомплектован». Проблемы признал и Владимир Зеленский, и причина, по его мнению, в нехватке ракет-перехватчиков. И это в преддверии саммита НАТО в турецкой Анкаре. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Конечно же, на саммите НАТО Зеленский будет просить ракеты. И, конечно, будет запрос еще и к Вашингтону на тему о лицензионном производстве ракет «Патриот». А все это происходит на фоне того, что дроны украинские проникают в глубину территории Российской Федерации, но, судя по всему, мы успешно с этим боремся. А вот у киевской ПВО как раз есть, кроме проблем с некомплектом, есть и проблемы, вероятно, и с качеством тех ракет, которыми они обладают, возможно, и просто с работой ПВО, потому что мы наблюдаем, что ракеты не попадают по дронам, ракеты падают мимо, соответственно, получается косвенный ущерб достаточно серьезный.
3: Вслед за российскими ударами последовали украинские. По данным Минобороны в России, в ночь на понедельник было сбито 613 ударных БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что отдельные гражданские объекты, получившие повреждения в результате украинской атаки, будут в ближайшее время восстановлены. В Крыму произошел блэкаут на всей территории полуострова. В Крымэнерго сообщили, что нарушения вызваны внешним воздействием. В результате атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Местные жители рассказали Бизнес-ФМ, что крымские больницы переведены на резервные источники питания. Эта система уже отработана, но складывается напряженная ситуация с бензином. На некоторых АЗС цены могут достигать почти 300 рублей. В среднем на одну машину отпускают по 20 литров, а топливо теперь продается по QR-кодам. Также днем понедельника впервые сбили беспилотники над Омской областью. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что дроны атаковали Омский НПЗ. Он крупнейший в России. Масштаб повреждений не уточняется. Глава региона подчеркнул, что средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших БПЛА. Некоторые повреждения НПЗ позволяют продолжить выпускать топливо, но оценить скорость восстановления заводов очень сложно, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
5: На самом деле сразу мы говорили о том, что ключевой вопрос относительно того, когда бензиновый кризис закончится, заключается в том, удастся ли защитить заводы от новых дроновых атак. Потому что если дроновые атаки будут постоянными, это станет очень серьезной и значимой проблемой. Некоторые повреждения позволяют продолжить работу, выпуская топливо более низкого качества, но есть и более серьезный ущерб. Оценить быстроту реанимации заводов очень сложно.
3: Губернатор Омской области Виталий Хаценко попросил жителей не вести фото и видеосъемку результатов украинских ударов, хотя отдельные кадры уже разошлись по соцсетям, их активно репостят украинские СМИ. Напомним, что публикация таких материалов запрещена. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным нашего Юрия, белорусский 92-й бензин на петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну. А по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть более 70 тысяч рублей за тонну. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. Та же ситуация и с дизелем. Так что новое ограничение не позволит цене топлива из Беларуси быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупает в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но он не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь большую гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено, что оно у тебя будет. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо, в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимое АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо. Топлива нет, а в том рынке через трейдеров так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
6: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В понедельник губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что НПЗ не были защищены в необходимой степени. В Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час после этого встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле закончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне заявлял, что в его регионе поставки поставки топлива снизились на четверть, а спрос при этом вырос на 60-70%. В целом эксперты говорят о том, что ситуация с топливом по стране выравнивается, хотя проблем пока много. Иван Медведев подробнее.
8: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
9: Я тут 5 часов стою.
10: Я понял.
9: Ты что делаешь-то?
10: Иди сюда, я. Ты кому тыкаешь-то, я? Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
9: Сломай. Сядешь. Слышишь? Сядешь.
10: Что ты пистолетов вцепил?
9: Давай.
10: А? Что ты пистолетов вцепил?
8: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
11: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядоченная ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент ажиотажный. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
8: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
12: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых. Но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связано с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
8: Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты считают, что опыт Орловской области может быть применен и в других регионах, но они же надеются, что до этого просто не дойдет. В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: Продажу бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, новая система должна помочь равномерно распределить поток автомобилей между АЗС. Кроме того, власти также рассматривают возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин и дизель. 6 июля установлен лимит на шаг роста биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. Последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. Показатель с начала мая вырос почти в два раза. Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 23-го. Объем сырья в июне достиг почти 18 миллионов баррелей, на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 23-го года. Это следует из подсчетов Standard & Poor's Global Commodities at Sea. Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц оцениваются в почти 4,5 миллиона баррелей в сутки или более чем 132 миллиона бочек за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%. Россия поставила более 1000 тонн пропана в Армению транзитом через Азербайджан. 30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Бьюк-Кесик, расположенного на Азербайджано-армянской границе 6 июля. Пропан – шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана. В конце октября 25-го Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 80-х. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тысяч тонн зерна, до 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. На минимуме индекс составлял 2164 пункта, следует из торговых данных. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
13: Я думаю, что причины в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас ЦБ говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот, пожалуйста. роста мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок-предложение, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже ее не снижения текущих уровней, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Но рубль у нас основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политикой. Но в целом базово, даже при текущих ценах на нефть, мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
6: Владимир Брагин, Альфа Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
14: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к такой нашей великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшей УССР и Свердловской денежно-кредитной политики, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону. Постконфликтное восстановление экономики – это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на грабофондовых площадках. Потому что постконфликтное восстановление экономики – это темп роста выше 10% в год роста ВВП. Но, соответственно, и акции отреагируют. Но пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
6: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
15: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка «Похоже на ИИ». Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
16: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая эти мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
15: Вообще дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Architech ИИ Юрий Головко.
17: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали использовали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
15: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
18: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
15: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру. Сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
19: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история. И, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезии, там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация, нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
6: Павел Самиев, Бизнес-Дром. Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме Россия-СИАН-2026 в Казани. Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
20: Продолжительность жизни.
21: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
20: Журналист Алена Копылова.
21: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летние и 16-летние мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Армузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Армузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в Максе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. В соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Business FM. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что начинается начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующие военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 26 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35 году расходы на оборону до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польша, Дания и Норвегия уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0 или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же поводы для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай. Впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия — Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВО С-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу. Статья 5 договора НАТО подтверждена. И это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских российских удара. А Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
6: Это был комментарий Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на «Бизнес-ФМ». Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако ФИФА это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа, а американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство ФИФА пересмотреть решение.
4: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение.
6: Ряд СМИ напоминает, что глава ФИФА Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала ФИФА желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джареллу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу ФИФА Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила едины для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
5: ФИФА утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И, согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы ФИФА Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает нестандартная ситуация».
22: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых, красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился лично в ФИФА с просьбой разрешить Гаринчо играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. ФИФА тогда пошли навстречу. И Гаринчо играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация уже в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
5: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл провал в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему ФИФА сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминаний об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. И тоже делает небольшой экскурс в историю.
3: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак» «Динамо» Тбилиси. Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который курировал «Динамовское общество», заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
5: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
6: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр, бразилец Рафаэль Клаус, присудивший Балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем, ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление Балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
20: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности. На Бизнес FM. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда. Городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города. Как появлялись города? На Бизнес FM.
7: Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
9: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
23: Ценные бумаги.
9: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10% и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
23: Конфликты.
9: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуют, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отметить, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу, он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
8: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
10: А прогнозы какие-то строите?
8: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощней. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать. Потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот этими непонятным каким-то называемым левым топливом. Это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
10: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
8: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки в плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть если не удается заправиться в 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя – это не дешевое удовольствие.
6: Николай Янковский, Иванор, Москва. На пока ситуации не критичная и массового роста поломок нет, но тревожность у водителей очень высокая. Особенно владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
11: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, которые заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива и, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, немножко ниже октановое число кислый. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
10: С более массовыми автомобилями.
11: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
6: Сергей Кузнецов владеет сетью автосервисов Land Auto. Выпуск Евро-2 в России был запрещен с 2013 года, а Евро-3 с 2016. С 1 июля 2016 года нефтяные компании перешли на выпуск топлива класса Евро-5, содержание серы в котором составляет не более 10 миллиграммов на килограмм, то есть оно в 50 раз чище, чем Евро-2, от использования которого забивается топливная система. Российский фондовый рынок вновь упал, а рубль подскочил. Индекс Мосбиржи в понедельник рухнул на 2% по итогам основных торгов до 2193 пунктов. Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. При этом рубль вырос на 2,5% к основным валютам, курс доллара около 76. О причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась падением. И здесь, конечно, можно предположить, что рынок заходит уже на 19-ю подряд падение.

0: значение 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее чем на 5 миллиардов рублей сейчас, то есть если брать окончание периода 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валюту почти на 9,5 миллиардов, то есть практически в два раза снижаются объемы покупки валюты. С другой стороны, на рынке предполагают, что Минфин в августе может перейти даже к продаже валюты в рамках бюджетного правила, так что у рубля факторы поддержки есть. Единственное, что цены на нефть, ну, не то чтобы снижаются вечером в понедельник, более-менее остаются стабильными в районе 72 долларов за баррель. Ну, здесь рынок, конечно, отслеживает ситуацию с поставками нефти из Персидского залива. И здесь некие противоречивые данные на рынок поступают. Некоторые агентства говорят о том, что, допустим, Саудовская Аравия практически восстановила поставки до тех уровней, которые наблюдались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Ну, не так все хорошо, на самом деле. Хотя экспорт из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем. Экспорт превысил аж 10 миллионов баррелей в сутки, но это на 40% ниже уровней, которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Business FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Business FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. НАТО не справляется с обеспечением ПВО Украины. Это заявил генсекретарь блока Марк Рютте. По его словам, как в Европе, так и в США есть проблемы с военным производством. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед саммитом НАТО. Он состоится в Анкаре 7-8 июля. Рютте также утверждает, что Дональд Трамп постоянно требует от американских компаний

0: производить больше оружия. Призыв Киева предоставить лицензии для производства ракет для систем «Патриот» на украинской территории Рюта комментировать отказался, назвав это вопросом двухсторонних отношений. Дональд Трамп ожидает визит лидера КНР Си Цзиньпина 24 сентября. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, пишет Bloomberg. По его словам, эта дата совпадает с проведением сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Трамп планирует выступить там 22 сентября. Агентство отмечает, что обычно в это время президент США проводит в городе несколько дней для встречи с другими мировыми лидерами. Трамп озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме. Он пояснил, что одна из причин запуска проекта – запланированный визит китайского лидера. В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням, в зависимости от номеров автомобилей. Таким образом, региональные власти рассчитывают синхронизировать спрос с адекватным уровнем поставок, это сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперштаба. QR-коды планируется ввести на пилотной территории, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать возможность заправки на конкретных АЗС, пояснил Никитин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Высотковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму после удара ВПЛА произошел блэкаут. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. На этом фоне Трамп вновь заявляет, что украинский конфликт ближе к завершению, чем принято считать. А в Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле их стало меньше после того, как бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел. Губернатор Забайкалья Осипов признал, что НПЗ недостаточно защищены, однако некоторые эксперты считают, что в целом ситуация с топливом в стране стабилизируется. Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2170 пунктов впервые с февраля 2023 года. Среди главных причин эксперт называет продолжение сверхжесткой политики Центробанка, излишнее укрепление рубля, геополитическую напряженность и риски новых антироссийских санкций. Подробности на Бизнес FM. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Российские вооруженные силы поразили ряд предприятий украинского военно-промышленного комплекса, включая завод по ремонту ПВО. Зеленский признал проблему в украинской противовоздушной обороне. По его мнению, это связано с нехваткой ракет-перехватчиков. Предполагает, что он запросит дополнительные поставки на саммите НАТО в Турции. При этом Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт значительно ближе к завершению, чем принято считать. В СУ, в свою очередь, атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму из-за внешнего воздействия на сети произошел блэкаут. Валерий Убадоев продолжит.
3: Как заявили в российском Минобороны, удары по Украине пришлись на Киев и область. Всего было поражено 7 предприятий украинского ВПК. Это в том числе завод «Квант», где выпускают ракеты «Нептун», и предприятия по производству как летающих беспилотников, так и безэкипажных катеров. Также были поражены Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производят комплектующие для средств ПВО, и склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Кадры поражения этого склада разошлись по телеграм-каналам. На них видно, как за российским ударом последовал сильный пожар, а за ним – каскадные детонации. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал последние удары самой массированной атакой за все время. Украинские СМИ писали, что погибли 15 человек, десятки ранены, а в столице Украины начались перебои со светом и водой. Зарубежные СМИ пишут, что последние удары России вновь обнажили проблемы в украинской ПВО. Bloomberg отмечает, что Украине по-прежнему не хватает ракет для «Патриот», а по мнению Нью-Йорк Таймс, состав украинских операторов ПВО в целом, цитата, «опасно недоукомплектован». Проблемы признал и Владимир Зеленский, и причина, по его мнению, в нехватке ракет-перехватчиков. И это в преддверии саммита НАТО в турецкой Анкаре. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Конечно же, на саммите НАТО Зеленский будет просить ракеты. И, конечно, будет запрос еще и к Вашингтону на тему о лицензионном производстве ракет «Патриот». А все это происходит на фоне того, что дроны украинские проникают в глубину территории Российской Федерации, но, судя по всему, мы успешно с этим боремся. А вот у киевской ПВО как раз есть, кроме проблем с некомплектом, есть и проблемы, вероятно, и с качеством тех ракет, которыми они обладают, возможно, и просто с работой ПВО, потому что мы наблюдаем, что ракеты не попадают по дронам, ракеты падают мимо, соответственно, получается косвенный ущерб достаточно серьезный.
3: Вслед за российскими ударами последовали украинские.